как обострение классовой борьбы. Я вижу вас, как вы в партийной кепке и в кителе спешите на парада. Мы рубим лес и сталинские щепки, как прежде во все стороны летят. Вчера мы хоронили двух марксистов.

Второй, как оказался, ни при чем. Живите 1000 лет, товарищ Сталин. И как бы трудно не было бы мне, я знаю, будет.

и волк, за что сижу, по совести не знаю. Но прокуроры, видимо, правы. И вот сижу я в Таруханском крае, где при царе бывали в ссылке вы. И вот сижу я в Таруханском крае.

как обострение классовой борьбы. Я вижу вас, как вы в партийной кепке,